如松沙阿隆阿润罗他农，如松沙弥农蒙沙，哎呀蒙沙木勇邦林布里阿隆若润罗哄里他他农。Sīla humri dhamnon Sī ora plu a songru Sāṅsāra a long lo humri dhamnon Sī ru hum ru sāṅsāra bī nāṅ yu Hoi dī nāṅ nāṅ nāṅ yu a